Mădriani, Uzrock, DJ Radia Fraier, Panașe Fraierke, Lucy, Deja in Ivana. Наградные игры, пресенечення и шемарсика и чесар тиза энкрат на издамо. Смучаш? Супер! Не смучаш? Кога брига? Приди журат! 7-20, 8-20 и 9-20 новембра на Копах. Букирай найбол фраерский опенинг же данес на копе.си. Фраерский опенинг. Ко се сдружита смучаня инжур.